0: Но у меня есть к вам одна рекомендация.
1: 什么建议?
0: Кандовское правительство сейчас фактически парализовано. Поэтому я считаю, что вам не стоит ждать, пока она сформируется там, в Южном Китае.
1: 好的，斯大林同志，您的这个建议呢非常重要。回国以后呢，我们一定会认真的考虑。
0: Вы просите 100 миллионов долларов, это 3 года, это 300 миллионов долларов. Я думаю, что этот вопрос не подлежит обсуждению, без проблем.
1: 这可太好了，这笔贷款啊，对于我们来讲，简直就是雪中送炭呐。
0: Да, и еще вопрос о процентах.

0: Мы для восточноевропейских стран даем займ под 2%. А вам мы готовы предоставить займ всего лишь под 1%.
1: 1%?
0: Да. 1%. Потому что Китайская революция и Восточная Европа – это совершенно не одно и то же. Тем более, что у вас очень так много трудностей. Возможно, препятствовали вам. Поэтому мы немного перед вами виноваты. Так что мы идем вам навстречу. Какие еще вопросы будут?
2: 还有这个军队的问题啊，您知道我们的国家呀，现在只有陆军，还没有空军和海军，而且部队的装备呢，与现代化程度也差得很远。Да,
0: как я уже объяснял, что со стороны Советского Союза мы будем оказывать вам политические, экономические и армейскую помощь. Со временем мы вам доставим самое лучшее снаряжение. А также мы поможем вам построить такие заведения, где бы вы могли бы воспитывать своих
2: специалистов. Спасибо. 对苏联老大哥给予我们的无私的帮助和支持，表示真诚的感谢。少奇同志这回访苏，受到了苏联方面极高规格的接待。哦，
3: 问题谈得怎么样？
2: 非常理想。苏联方面不仅答应给予我们经济援助，而且呢，主动提出贷款利率从2%降到1%。
3: 斯大林同志很大方啊，不过我个人的意见，贷款利率还是按照他们给东欧国家的标准，保持2%。主席啊，人家贷款恨不得利率越低越好，可是您这样，哎，主动提出提高利率，这恐怕是破天荒第一人了。<笑>
2: 我毛泽东就喜欢干破天荒的事儿。斯大林同志的好意我们心领了，但中国有句俗话：“吃人家嘴短，拿人家手短”呐。是啊，主席，还有一个重要情况，美国国务院远东司和联合国司，他们联合提出一个托管台湾的计划。
3: 美帝国主义亡我之心不死啊。